Стихът е нове. Семена чалшачия, фантаку, изаи и нуаку. Полепостол, дятям лалау фомбулана. Амне епистил, дям верна матет, кан тенуе, шачия, шачия, шачия. Де ум луа тенра тау шаршар. Симена чау, ден шачия, за не обвоне, фантаку, за и нуаку. И за нуе, ми печака, уантуни, упуруфу, манамбара нятн сма мена чан пол, вомбула наве шачия. Семена чао шачия, фантаку, изаи и нуаку. Десин на изанфа, ни флазан саран зе шоши Христи тумпу, изаи матео мгаз физалияна. Ети апяндуана ни уе флазан сара, дя изаи вуа фарчин фар була ни аз физалияна. Изан уе ни аз физалияна, ну фар була на мамарча ни уе флазан сара. И велен нас физалиян зешуш, дестимишин флазансара, рапол ма марчаз. Ванау займанурна, ни филазансара нау, ам стя вамбулнайча. Дия, стя ванатни, асуинауи, флазансара. Араки зая маритани, поле апостол яжи, ишан. Поле апостол, диан санга нау вавулмбел на матуки, касиме. Zandia, Nifa Sapanfa, Simisha, Zona Famzena, Afaslayas Fizalian Zeshosh Christi Tump. Kamizuru, Siumenacha, Amnizan Fila Zansara, Izanizi, Arizan Kuanu, Nitoman and Timut Zanan, Manjicha, Niam Fanovanaja Pastoral Recha, Basiumenach and Fila Zansara is. Fa aere ampinuana, Aritoman and Zanakifua Zanakuan Juan, Basiumenach and Fila Zansara. Fizaliana, Yeni Nyarchin Mais Nazaiz, Diambula Wiz, Napair, Antimuchi Sikakua, Simena Chau Shachia, and Aremanuyas. Nifar Bulani, Fizruana.

Раза вайна дитак зау. Ни фанай машна, ну май мамбулен финуана ау натни улна. И зануе, си нун фа саран сика, на нуни еза катау сика нулн белна, ну мамарча ни але вешин ма келн финуа сика. Файлай фанай машна, и зай мяша ау нат сика, каматунга сика уафакам таир, и жан финуна и жан еопу сика. Юнуана на сика, ни амни зани, финуана лейбе и жан. Симиш нуфа манджа, махай манайкфа, зешуш ни кристи тумпу. Расин фанай машнан манамбара хам. Ари жан ну изруан пол вавулмбелна. Фанадья нянача, ни ам лала на джеманча, нянача ни ам тестамета талуа за из. Диасна фантаранен зешуши. Кристи тумпу и жан. Си на зуан финуан зешуш кристи тумпу и жан. Факуша, и лайфа на имашна зай, ни аша та вам там галалан фише уан зешуш кристи тумпу, шин фиауна на там зешуши. Юн нам бул финуана, шин тера ка финуана, та вам поле апостоли и жан. И жан куану, анам барана ам сикана, зана кан фифуазана. Фа, ни финуана, та вам там галала нун фише уан, зешуш кристи тумп, шин фиауна на там зешуши. Юн нам бул финуана, шин тера ка финуана, та вам поле апостоли и жан. И жан куану, анам барана ам